0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 3 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Ветер западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио Ваня.
5: Фудгарден представляет.

0: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе. С 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездова 3.

0: 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альта Профиль». Звоните прямо сейчас. 208-270.
1: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
3: Доставка на работу и обратно.
2: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Радио Ваня.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Тополиный пуш, шарай.
2: Отвезешь меня домой.
3: Ну, с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был дом.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Мари Краймбери.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 3 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Ветер западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90 90 91.
5: Я больше не боюсь.
6: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
7: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90 60 61.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
10: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
11: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
12: Хочешь свой дом, но участка нет?
13: В Евростиле знают ответ.
12: Нет накоплений на первый взнос?
13: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
12: Евростиль. Заезжай и живи.
13: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Телефон рекламной службы 53 42 80.
15: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники стали обманывать вернувшихся из-за границы россиян под видом полиции. В России могут ввести предельный срок отключения горячей воды. Ученые указали на пользу некоторых обработанных продуктов. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, вернувшихся из зарубежных поездок. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, злоумышленники представляются сотрудниками полиции, ФСБ или прокуратуры и заявляют, что во время отдыха или командировки человек якобы контактировал с организацией, признанной в России нежелательной или запрещенной. Затем мошенники предупреждают о скорых проверках, возможной блокировке счетов, ограничении выезда или возбуждении уголовного дела. Человеку предлагают единственный быстрый способ разрешить данную ситуацию – выполнить перевод денежных средств на безопасный счет или передать средства наличными курьеру, добавил Машаров в беседе с РИА Новости. В России могут ввести предельный срок отключения горячей воды, составляющий 14 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Роспотребнадзора на обращение зампреда Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой. В ведомстве отметили, что отключение горячего водоснабжения во время ежегодных профилактических ремонтов не должно превышать сроки вывода в ремонт источников тепловой энергии, теплосетей и объектов централизованных систем горячего водоснабжения. Общее качество рациона оказалось сильнее связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, чем степень промышленной обработки продуктов, пишет издание Medical Express. Ученые оценили качество растительной части рациона, соотношение растительных и животных продуктов, а также степень обработки пищи. Участников эксперимента разделили на группы в зависимости от качества рациона и доли продуктов с минимальной или высокой степенью обработки. К более здоровому рациону относили питание с большим количеством цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов, бобовых, орехов и растительных масел. В нездоровой группе чаще встречали сладкие напитки, картофель фри, десерты, начищенные крупы и продукты с большим количеством сахара или соли. За время наблюдения около половины участников столкнулись с сердечно-сосудистыми заболеваниями или диабетом второго типа. Риски существенно различались в зависимости от общего качества питания. Более здоровый рацион был связан с благоприятными исходами, а рацион с низкой пищевой ценностью – с неблагоприятными. Внутри этих групп показатели мало менялись в зависимости от степени обработки продуктов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: По данным синоптиков, сегодня, 3 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Ветер западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
4: Доставка на работу и обратно.
3: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
5: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. «Континент-2», первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
6: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
7: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208 270.
8: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.
10: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 3 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Ветер западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мясная лавка «Сибирские колбасы» в связи с расширением сети приглашает в команду администраторов, продавцов-кассиров, приемщиков товара, уборщиков. 98, 5 и 3-0. Мясная лавка ждет именно тебя.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Фа-фа-фаротека.
9: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».

0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
1: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
2: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04. 38 38 04.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80.
4: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
5: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
6: Такие мы удивительные люди.
5: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радио Ваня.ру.
8: 12+.
7: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Все без тебя не так. Лечу к тебе, словно...
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Центробанки анонсировали новые сервисы в системе быстрых платежей. Первые самозанятые смогут получить выплаты по больничным листам. Российских боксеров допустили к участию в соревнованиях под национальным флагом и гимном. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Центробанки анонсировали новые сервисы в системе быстрых платежей. С 1 октября граждане смогут пополнять свои счета наличными через банкоматы любого банка при помощи СБП. За одну операцию можно будет перевести не более 25 тысяч рублей. Суточный лимит составит 50 тысяч, а месячный – 200. При этом новый сервис появится не во всех банкоматах сразу. Каждый банк будет самостоятельно решать, подключать ли такую возможность. Указание Центробанка уже зарегистрировал Минюст. Первые самозанятые смогут получить выплаты по больничным уже в августе. Право появится у тех, кто присоединился к программе добровольного страхования в январе и с февраля регулярно перечислял взносы. Подать заявление можно через социальный фонд. Выплаты становятся доступны после 6 месяцев участия в программе. Их размер зависит от выбранной страховой суммы – 35 или 50 тысяч рублей, а также от стажа. О праве оформить больничные участников уведомят автоматически. Неработающие богатые россияне начали получать запросы от ФНС. Налоговые инспекции предлагают гражданам предоставить данные о соотношении дохода с крупными покупками. Согласно тексту одного из таких уведомлений от Московской налоговой инспекции, сотрудники запросили письменные пояснения и документы, подтверждающие получение доходов, на которые человек приобрел недвижимость и транспортные средства. Международная федерация World Boxing допустила российских боксеров к участию в соревнованиях под национальным флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Решение действует для всех возрастных категорий. Федерация бокса России была принята в члены ВБ в начале 2026 года. Восстановление спортивных связей обсуждали на встрече в Ташкенте в январе. В ней участвовали президент ВБ и глава НОК Казахстана Геннадий Головкин. Это решение особенно важно, так как именно ВБ уполномочен МОК проводить олимпийский турнир по боксу. Сборная России уже планирует выступление на юниорском первенстве Европы в августе и во взрослом чемпионате Европы в Болгарии в сентябре. Об этом ТАСС сообщил председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов. В апреле 2026 года World Boxing уже допускала россиян в нейтральном статусе. Теперь ограничения сняты полностью.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 3 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Ветер западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
3: Катод. Стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наше новое СТО на 10 лет октября 127. Катод. Стартеры и генераторы.
4: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе. С 15 июля по 15 августа совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездова 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией про организатора мероприятия, предыдущего поведения, количество призов, срок вместе порядки получения можно ознакомиться во ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов. 6+.
5: Возьмите атлета. Все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Радио Ваня.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 3 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Ветер западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство вовлечет в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-553-28-716.
4: Скоро в школу! Не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене выгодные цены.
7: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
8: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
9: Ангелы спорят, люди влюбляются. Романтическая комедия «Когда ангелы шутят». Звездный состав. 9 августа. Музыкальный театр. 12+.
10: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
11: Реклама на радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
14: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
13: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
16: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
17: Не светло.
18: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
20: Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники стали обманывать вернувшихся из-за границы россиян под видом полиции. В России могут ввести предельный срок отключения горячей воды. Ученые указали на пользу некоторых обработанных продуктов. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, вернувшихся из зарубежных поездок. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, злоумышленники представляются сотрудниками полиции, ФСБ или прокуратуры и заявляют, что во время отдыха или командировки человек якобы контактировал с организацией, признанной в России нежелательной или запрещенной. Затем мошенники предупреждают о скорых проверках, возможной блокировке счетов, ограничении выезда или возбуждении уголовного дела. Человеку предлагают единственный быстрый способ разрешить данную ситуацию – выполнить перевод денежных средств на безопасный счет или передать средства наличными курьеру, добавил Машаров в беседе с РИА Новости. В России могут ввести предельный срок отключения горячей воды, составляющий 14 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Роспотребнадзора на обращение зампреда Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой. В ведомстве отметили, что отключение горячего водоснабжения во время ежегодных профилактических ремонтов не должно превышать сроки вывода в ремонт источников тепловой энергии, теплосетей и объектов от централизованных систем горячего водоснабжения. Общее качество рациона оказалось сильнее связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, чем степень промышленной обработки продуктов, пишет издание Medical Express. Ученые оценили качество растительной части рациона, соотношение растительных и животных продуктов, а также степень обработки пищи. Участников эксперимента разделили на группы в зависимости от качества рациона и доли продуктов с минимальной или высокой степенью обработки. К более здоровому рациону относили питание с большим количеством цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов, бобовых, орехов и растительных масел. В нездоровой группе чаще встречали сладкие напитки, картофель фри, десерты, начищенные крупы и продукты с большим количеством сахара или соли. За время наблюдения около половины участников столкнулись с сердечно-сосудистыми заболеваниями или диабетом второго типа. Риски существенно различались в зависимости от общего качества питания. Более здоровый рацион был связан с благоприятными исходами, а рацион с низкой пищевой ценностью – с неблагоприятными. Внутри этих групп показатели мало менялись в зависимости от степени обработки продуктов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 3 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Ветер западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Фудгарден представляет.

0: Food Garden. Хочешь свой дом, но участка нет?
1: В Евростиле знают ответ.
0: Нет накоплений на первый взнос?
1: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
0: Евростиль. Заезжай и живи.
1: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам, доставка на работу и обратно. Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
7: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альтопрофиль». Звоните прямо сейчас. 208-270.
8: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.

До рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам в небо.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 3 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Ветер западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
7: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор Сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
8: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Фа-фа-фаротека.
11: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
12: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
13: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
14: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90-90-91.
15: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
16: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
17: 38-05-28. Телефон рекламной службы 53-42-80.
18: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
19: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-8-47-06-0908. Санкт-Петербург.
20: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
21: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Звучит легко. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Центробанки анонсировали новые сервисы в системе быстрых платежей. Первые самозанятые смогут получить выплаты по больничным листам. Российских боксеров допустили к участию в соревнованиях под национальным флагом и гимном. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Центробанки анонсировали новые сервисы в системе быстрых платежей. С 1 октября граждане смогут пополнять свои счета наличными через банкоматы любого банка при помощи СБП. За одну операцию можно будет перевести не более 25 тысяч рублей. Суточный лимит составит 50 тысяч, а месячный – 200. При этом новый сервис появится не во всех банкоматах сразу. Каждый банк будет самостоятельно решать, подключать ли такую возможность. Указание Центробанка уже зарегистрировал Минюст. Первые самозанятые смогут получить выплаты по больничным уже в августе. Право появится у тех, кто присоединился к программе добровольного страхования в январе и с февраля регулярно перечислял взносы. Подать заявление можно через социальный фонд. Выплаты становятся доступны после 6 месяцев участия в программе. Их размер зависит от выбранной страховой суммы – 35 или 50 тысяч рублей, а также от стажа. О праве оформить больничный участников уведомят автоматически. Неработающие богатые россияне начали получать запросы от ФНС. Налоговые инспекции предлагают гражданам предоставить данные о соотношении дохода с крупными покупками. Согласно тексту одного из таких уведомлений от Московской налоговой инспекции, сотрудники запросили письменные пояснения и документы, подтверждающие получение доходов, на которые человек приобрел недвижимость и транспортные средства. Международная федерация World Boxing допустила российских боксеров к участию в соревнованиях под национальным флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Решение действует для всех возрастных категорий. Федерация бокса России была принята в члены ВБ в начале 2026 года. Восстановление спортивных связей обсуждали на встрече в Ташкенте в январе. В ней участвовали президент ВБ и глава НОК Казахстана Геннадий Головкин. Это решение особенно важно, так как именно ВБ уполномочен МОК проводить олимпийский турнир по боксу. Сборная России уже планирует выступление на юниорском первенстве Европы в августе и во взрослом чемпионате Европы в Болгарии в сентябре. Об этом ТАСС сообщил председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов. В апреле 2026 года World Boxing уже допускала россиян в нейтральном статусе. Теперь ограничения сняты полностью.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 3 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Ветер западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4 950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
8: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». Танский Денис Сергеевич. ОГРН
9: 56-55-08-716. За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
10: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе с 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездова 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов. 6+.
11: Возьмите атлета. Все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама на радио «Ваня».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
15: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
14: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
15: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
16: Мне светло.
17: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
19: Ва!

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 3 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Ветер западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Ангелы спорят. Люди влюбляются. Романтическая комедия «Когда ангелы шутят». Звездный состав. 9 августа. Музыкальный театр. 12+.

0: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
1: Сибирская медиагруппа. Мы понимаем истинные потребности клиентов. Закажите рекламу на радио.
2: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
3: Реклама.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Правительство готовит помощь бизнесу после атак на логистические центры. Материнский капитал можно использовать для обучения вождению. Жители России начали жаловаться на нашествие кусачих мошек.
2: Правительство готовит помощь бизнесу после атак на логистические центры. В частности, прорабатываются меры поддержки предпринимателей, чьи товары были повреждены или уничтожены. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак. По данным Кабмина, от последствий атак пострадали многие представители малого и среднего бизнеса. Ведомствам предстоит предложить адресную помощь продавцам и производителям, а также принять меры, которые позволят быстрее восстановить поставки. Кроме того, планируется перестроить логистические цепочки, увеличить товарные запасы и сократить возможные задержки при доставке. Готовое предложение правительство должно получить до 10 августа.
1: Материнский капитал можно использовать для обучения вождению любого из детей в семье. Им должно быть от 16 до 25 лет. Автошколы должны иметь лицензию, а репетиторы должны быть зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Об этом РТИ рассказал директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Он отметил, что выплату используют далеко не в полном объеме, потому что люди не знают обо всех ее возможностях. Среди других неочевидных способов применения этой выплаты – дополнительное образование, включая услуги репетиторов и курсы на онлайн-платформах, оплата общежития в образовательных учреждениях, включая коммунальные услуги.
2: Жители России начали жаловаться на нашествие мошек, укусы которых вызывают сильную боль, зуд и даже повышение температуры, особенно у детей, об этом сообщает Life.ru. Такие жалобы есть практически во всех регионах, причем не только в сельской местности или в дачных поселках, но и в городах, во дворах многоквартирных домов, парковых зонах и на детских игровых площадках. Жители Москвы, например, жалуются, что мошкара буквально осаждает припаркованные автомобили, а на прогулках преследует людей, роясь вокруг них тучами.
1: Участие в азартных играх может привести к серьезной зависимости, особенно если речь идет о нелегальных площадках. Об этом рассказал сенатор Сергей Рябухин, пишет «Парламентская газета». По его словам, борьбу с подпольным и игорным бизнесом необходимо продолжать, а граждан предупреждать об опасности лудомании. С 1 сентября изменится порядок оказания помощи людям с игровой зависимостью. Новый приказ Минздрава предусматривает комплексное лечение и реабилитацию, но только с добровольного согласия пациента. В тот же день заработает механизм самозапрета на азартные игры. Подать заявление можно будет через госуслуги или МФЦ.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня понедельник и уже августовский, 3 число. Праздники сегодня такие, достаточно жиденькие. День поцелуев зеркалом, день кучки орехов, а есть такой прям наваристый день арбуза. Потому что в августе обычно, собственно, арбузы и начинаются правильные.
1: Арбуз на 92% состоит из воды, относится к семейству тыквенных, а его родина – Африка. Вообще, с точки зрения науки, арбуз – это тыквина, то есть родственник огурца и дыни, поскольку у него плотная корка и семена внутри мякоти, что, в общем, нетипично для настоящих ягод. Слово «арбуз» пришло из иранских языков, от персидского «харбюза», что исторически означало «огурец величиной с осла». Ну, кстати, самый большой арбуз весил почти 160 килограммов.
0: Ого!
1: Мы приоткрыли Книгу рекордов Гиннесса. В Россию арбузы попали из восточных и южных стран морским путем через Астрахань. До сих пор астраханские арбузы самые вкусные, считаются. Но сеять их, а не ввозить из других стран, начали только в середине 17 века. В то далекое время арбузы не ели свежими. Пока арбузы длительное время доставляли к царскому столу из-за границы, они свою свежесть теряли и становились непригодными для употребления без термической обработки. Поэтому арбузы ели только после длительного вымачивания и варки в сахарном сиропе с пряностями и острым перцем. Было очень вкусно, но, по крайней мере, свидетельствуют таким образом современники. Теперь, как правильно выбрать арбуз, ребята, запомните или запишите. Хвостик должен быть сухим и желтоватым, не зеленым. Место на боку, которым арбуз лежал на земле, должно быть насыщенного желтого или такого даже кремового цвета. Белое пятно говорит о его незрелости. Такие не берите. А кожура плотная, матовая, с четкими контрастными полосами. Блестящая и ярко-зеленая корка – это значит недоспелый арбуз. Не берем. При ударе ладонью спелый арбуз издает такой гулкий, звонкий звук, как барабан. А глухой звук, опять же, признак непригодности.
0: А я вчера видела ролик, видео. Там человек, по-моему, то ли в Таджикистане, то ли в Узбекистане, сейчас точно не скажу, берет вот арбуз, вот так вот тихонечко трескает ему по столу, арбуз раскалывается, он его берет вот так за кожуру, разрывает ее, и у него в руках остается красный шар. Кожура сама отошла, ты представляешь? Представляешь?
1: Вот бы нам такие умения.
0: Арбузы.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: По данным синоптиков, сегодня, 3 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Ветер западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Фудгарден представляет.

0: Катод. Стартеры и генераторы. Минус 20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября, 127. Катод, стартеры и генераторы.
1: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Хочешь свой дом, но участка нет?
3: В Евростиле знают ответ.
2: Нет накоплений на первый взнос?
3: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
2: Евростиль. Заезжай и живи.
3: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
5: Доставка на работу и обратно.
4: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
6: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
7: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
12: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
13: 12+.
12: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и радио.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, мы уточняем у вас, как прошли выходные, что вы делали. Может быть, у вас есть какие-то планы на предстоящую неделю, и вы захотите ими поделиться. Все это можно сделать в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ», и в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня», легко нас там найдете. Я что, у меня выросло 4 дыни. 4! Ты представляешь? Одна из них уже прям такая желтенькая, потрескавшаяся, ну как, не потрескавшаяся, а в сеточку. И уже вот как будто бы хочется ее снять, но я боюсь, а вдруг она еще немножечко не дозрела.
1: А сеточка, я понял, это такие бежевые прожилочки.
0: Ну
1: такие,
0: да, как да. А еще три пока похожи на торпеды, ну такие вытянутые. Ага. Но как показала практика, они сначала торпеды, а потом их начинает распироживать в разные стороны.
1: Les колхозниц en français. Колхозницы.
0: Да, вот. А потом они начинают вот пухнуть и становиться похожими немножечко даже на не на дыни, а на тыквы. Ну, не знаю, что получится дальше.
1: Но от них ароматы сходят?
0: Я не знаю, я же не прислонялась к ним, я под них дощечки подложила. Когда у вас зреет дыня, нужно, чтобы она лежала не на земле, а что-нибудь под нее подложить. Вот у меня дощечки под них подложены. Вот, я уж молчу об огурцах. Огурцы, конечно, прут как ненормальные.
1: Огурцы у тебя невероятно вкусные, ребята, свидетельствую, потому что был угощен 1,5-килограммовым пакетом свежайших огурцов. Я их, знаете, да, я их даже не солю. Они такие вкусные, они абсолютно полноценные.
0: Слушай, ну я вот сегодня еще проеду через одну женщину, которая стала причиной моего рождения. И она мне... Она мне обещала отсыпать еще огурцов, потому что у меня всего лишь 3 огурца, ну, вернее, 3 семечки было посажено, и все равно их достаточное количество для того, чтобы успевать наедаться. А у этой дамы у нее 2 парника. И она говорит: ой-ой-ой, у меня столько огурцов, куда же их девать? Я говорю: а зачем ты столько посадила? Она говорит: ну я ж не виновата, что они... А надо сказать, что многие жаловались, что первую половину лета ни у кого не росли огурцы. Ну, говорит, завязи есть вот люди. Я даже в магазине с продавцом общалась, она говорит: завязи есть. А, говорит, не растут маленькие они
1: еще. Это как вот заканчивается знаменитая поэма Некрасова: «А Дарья стояла и стыла в своем заколдованном сне». То есть, действительно, появились завязи такие, буквально они...
0: И они застыли.
1: Сантиметра 3, и они застыли.
0: Как-то Дарья.
1: Да.
0: Вот, так вот, друзья, наконец-то огурцы поперли.
1: Распирожились.
0: Всех вас поздравляю с этим замечательным событием. Ну и давайте рассказывайте, чем вы занимались в выходные. Еще раз напомню, автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку «Шопер» от «Радио Ваня».
2: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На «Радио Ваня».
3: Что это за...

0: Вани и для Ани.
1: Овны женщины, возможны неожиданные контакты, которые заставят вас изменить планы и заняться чем-то совершенно новым.
2: Овны мужчины, поменьше думайте о собственной выгоде, и вы заметите, что отношения с близкими налаживаются.
1: Тельцы женщины, вам не всегда удается понять истинных причин происходящего, поэтому многие события становятся для вас неожиданностью.
2: Тельцы мужчины, день подходит для деловых переговоров, но лишь в том случае, если вы опираетесь на факты и готовы обосновать свое мнение.
1: Близнецы женщины, все складывается удачно. Часто вы добиваетесь успеха гораздо быстрее, чем ожидали.
2: Близнецы мужчины, вы без иллюзий оцениваете себя и окружающих, а это позволяет вам действовать максимально эффективно.
1: Раки женщины, день пройдет неплохо, если вы не станете придавать большого значения мелочам.
2: Раки мужчины, будьте готовы к тому, что решать наиболее важные проблемы придется вам самим.
1: Львы женщины, вы будете рады неожиданным гостям, которые поспешат вас обрадовать хорошими новостями.
2: Львы мужчины, вам стоит позаботиться о своих позициях, иначе это сделают ловкие, неусыпные конкуренты.
1: Девы-женщины, даже если что-то идет не так, как хотелось бы, вы не теряете оптимизма.
2: Девы-мужчины, решительные действия и неподдельный энтузиазм помогут вам в итоге добиться своего.
1: Весы-женщины, не стоит ссориться ни с кем из-за пустяков. Найти компромисс легче, чем вы думаете.
2: Весы-мужчины, очень важен абсолютный порядок в финансах. Малейшая путаница повлечет за собой убытки.
1: Скорпионы-женщины, отличный день для занятия спортом и своим здоровьем. Впоследствии вы будете себе благодарны за это.
2: Скорпионы-мужчины, есть шанс добиться продвижения по службе или еще больше укрепить свой авторитет.
1: Стрельцы-женщины, иногда придется решать чужие проблемы, но вас это не огорчит, а даже взбодрит.
2: Стрельцы-мужчины, свежий взгляд на вещи помогает вам находить общий язык с яркими, необычными людьми.
1: Козероги-женщины, друзья готовы поддержать любое ваше начинание и принять участие даже в рискованных авантюрах.
2: Козероги-мужчины, сегодняшнее одиночество будет временным и позволит преодолеть многие внутренние противоречия.
1: Водолеи женщины, часто вы интуитивно понимаете, чего хотят окружающие, и с удовольствием исполняете их желания.
2: Водолеи мужчины, старые привязанности проходят проверку на прочность. Тактичность выставляем на максимум.
1: Рыбы женщины, дел и забот будет хватать, но вы не жалуетесь, потому что для вас это увлекательная игра.
2: Рыбы мужчины, творческий подход помогает вам не только привлечь внимание оригинальными решениями, но и завоевать личные симпатии.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Сегодня понедельник, 3 августа. Августа, ребята.
2: Невероятно.
1: Ну, въехали, наконец-то, да, в последний календарный месяц этого лета. Хотя, вы знаете, у нас последнее время, да, ну, из-за global warming, да, вот этого глобального потепления, уже съехали месяцы примерно, да, дней на 30. То есть у нас май в июне. Нет,
2: А в сентябре у нас такой еще август.
1: Да.
2: Что же касается темы сегодняшнего утра, чем вы занимались в выходные, как вы проводили первые дни этого замечательного летнего месяца августа. Привет Петербургу из Урала. С Урала пишет Анастасия Соколовская в нашем канале в Максе Радио Ваня. Кстати, писать об этом можно не только в Максе, но и в нашей группе ВКонтакте Радио Ваня. Там уже опубликован пост. Аня будет Скакун. Привет, батареечки. У нас в Кемерово 30-градусная жара. Вот такая вот история. Лежим под мокрыми полотенцами. Mm-hmm. И, ну, как можно еще спасаться от жары?
1: Ну,
2: в Санкт-Петербурге, кстати, очень комфортная погода. Вот в пятницу немножечко нас прожарило, а субботу и воскресенье уже прям даже хорошо. И дождички прошли. Это мы почти что хвастаемся. Что?
1: Ой, слушай, да. Ты знаешь, что я с таким наслаждением, конечно, наблюдал. Человек, я малоподвижный. Вот.
2: Ты недвижимость чья-то?
1: Видимо, да. И поэтому я из окна своей лоджии наблюдал за тем, что творилось на юге Санкт-Петербурга, в районе Пулковского и Московского шоссе. Там очень много зелени, там очень много домов. Они прям утопают, как будто бы вот в этих гигантских деревьях. Вот, и когда пошел дождь, ой, это, ну
2: шелест
1: это...
2: листвы,
1: Слушай, ты знаешь, что? А я тут у мамы забрал мой любимый двухтомник Пришвина и начал.
2: И начитался прямо на лоджии.
1: Начитался
2: я поняла.
1: Прямо на лоджии.
2: У нас тут из Ташкента прилетел жаркий привет, естественно, от Рафаэля. У нас в Ташкенте жара 45 градусов днем. Представляешь, какая история? Гости наши, пишет Рафаэль, улетели вчера к себе домой в Санкт-Петербург и Воронеж. Очень тоскливо и грустно, вот когда кто-то уезжает. В следующем году наша очередь отправиться в путешествие по России и побывать в гостях у наших родственников, бывших одноклассников, однокурсников. Будем надеяться, что наши планы на поездку реализуются. А привет Рафаэль передает Ване и Коле из Редкина, Руслану из Воронежа, Алексею и Лене из Санкт-Петербурга. Мне хочется просто напомнить, друзья, если вы хотите передать кому-то привет, то сначала мы пишем сообщение по теме утра, а тема утра у нас по понедельникам всегда одинакова, чем вы занимались в выходные, а уже только потом шлите приветы и машите рукой.
0: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 3 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Ветер западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 30% на колбаски и мясо для жарки. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
8: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11. На радио «Ваня».

0: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня.
1: Снова гром по небу раскатится, но гроза пройдет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Студенческие семьи получили право на отдельное жилье, передвижные аптеки появятся в труднодоступных населенных пунктах. В Роспотребнадзоре объяснили, как вернуть деньги за обучение.
2: Госдума подвела итоги завершившейся сессии. Значительная часть принятых законов касается социальной поддержки граждан, пишет парламентская газета. Одна из таких мер – приоритетное право нуждающихся студенческих семей на отдельную комнату в общежитии. Закон распространяется на семьи, где оба супруга или единственный родитель младше 35 лет учатся в колледже или вузе. Вместе со студентом смогут проживать супруг или супруга и дети. По данным Совета Федерации, в России около 60 тысяч студенческих семей, половина из них воспитывает детей. Кроме того, более чем в 40 регионах при рождении ребенка для таких семей предусмотрены выплаты в размере 200 тысяч рублей. Новые жилищные правила начнут действовать с начала учебного года.
1: Передвижные аптеки появятся в труднодоступных населенных пунктах России. Эксперимент начнется 1 сентября. В таких мобильных пунктах жители смогут купить распространенные препараты, а также заказать лекарства, которые отпускают по рецепту. Исключение составит средства с наркотическими и психотропными веществами, а также препараты, требующие особых условий хранения. Автомобили оборудуют всем необходимым для автономной работы. Предполагается, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов.
2: Роспотребнадзор объяснил, как вернуть деньги за обучение. От платного курса или другой образовательной программы можно отказаться в любое время. Для этого нужно письменно расторгнуть договор с учебной организацией. Если занятия еще не начались, клиент вправе потребовать назад всю сумму. Если часть программы уже пройдена, организация может удержать только стоимость оказанных услуг и документально подтвержденные расходы. Штрафы и комиссии за сам отказ брать нельзя. Заявление следует передать лично под отметку о принятии или отправить заказным письмом. Вернуть деньги должны в течение 10 дней после обращения.
1: Россияне все чаще выбирают для путешествий Урал. Об этом пишут ведомости. Растет интерес к маршрутам, которые раньше привлекали главным образом любителей охоты, рыбалки и сложных походов. Сейчас туристы отправляются в леса и горы, посещают национальные парки Таганай и Зюраткуль, хребты Южного Урала и плато Мань-Пупунер. Доступны как короткие пешие походы на несколько дней, так и продолжительные маршруты с транспортом и размещением. Рост интереса связывают с поиском новых направлений для путешествий по России.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как прошли ваши выходные. В нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» можно оставлять сообщения. В нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашей канале в Максе. Он тоже называется «Радио Ваня». Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку «Шоппер» от «Радио Ваня». Хотела тебе рассказать, все никак не могу собраться. Значит, что я, чем я занималась вчера? Я
2: сделаю одолжение.
1: Лизала грибы. Может быть, это покажется
2: кому-то странным. Один у нас, это самое, самый главный запас питьевой воды лежит, значит, зимой.
1: А я грибы.
2: А это грибы лежит.
1: Я расскажу тебе. Значит, мы пошли в лес посмотреть, нет ли там хоть каких-нибудь догрибов. Но так как леса у нас в округе около дачи не особо грибные, ни на что я и не надеялась. В итоге все-таки был обнаружен там один подосиновик, парочка, значит, подберезовиков. Но что самое интересное, нашлась целая поляна, вот как будто подберезовики. Я сейчас скажу людям, вдруг кто-то не знает. Мало ли кому-то пригодится эта информация. Выглядит идеально просто. На полянке прям под березой стоит. Прям вот в мху. Весь такой красивенький, весь такой крепенький. Но под шляпкой вот эта вот губка, она такая чуть розоватая. Самое интересное, что у молодых особей эта розоватость даже и не видна. Но, друзья, если вы кончиком языка прикоснетесь к ней, буквально чуть-чуть, вы сразу же почувствуете вот... Это как щипет, как будто даже. Горечь. Это значит, это ложный подберезовик. Вот. И поэтому, так как у некоторых грибов непонятно было, и тем более там лес, и такая немножко
2: сумрачно.
1: Поэтому будьте внимательны и осторожны. Иногда вот один такой подберезовик может испортить всю кастрюлю. Потому что вот вы почистите грибы, решите их отварить или пожарить, а он один сделает все их горькими и неприятными.
2: Слушай, то есть нежно-розовый из-под шляпки, да. Это все.
1: До если сомневаетесь, кончиком языка, говорю, коснитесь. Вот я, например, так и делала.
2: А таращит себя вот после этого, да, вот ты такая бодрая.
1: Чем занимались вы? Итак, Олег и Екатерина Гордеевы. Выходные были в дороге с вами, пишут Олег и Екатерина. Ездили смотреть чудесный город Самара. Море ярких впечатлений на всю рабочую неделю.
2: Екатерина Сергеевна здесь же. Сынок приехал в гости, у него отпуск. Пока спит, завтрак готовлю. Давно не делала, дети уже взрослые, и даже так приятно, будто мне опять 30. Катюша, вы прекрасно выглядите всегда. Вы нам присылаете постоянно свои фотографии, когда вы на сцене, например, вашего ДК, где работаете. Поэтому, слушайте...
1: Я считаю, что человеку столько лет, насколько он себя чувствует.
2: Возраста нет. Возраст — это ерунда. Это придумали...
1: Кто-то придумал. Все.
2: Математики, да.
0: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 3 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Ветер западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Хавейл F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: За шубой Империя Меха. Ленинградская площадь 3.
2: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта-профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
3: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
4: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе. С 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездова 39Б. И участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего выведения, количество призов, срок вместе порядки получения, можно ознакомиться ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов 6+.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама на радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Мне светло.
10: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
11: Не светло.
12: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
16: Батарейки работают как часы. С 7 до 11. На радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня у нас 3 августа, понедельник. И, естественно, вы рассказываете о том, как провели выходные. Любовь Мартынова отметилась в нашем канале в Максе. Он так и называется — радио Ваня. Выходные прошли зачетные, жара, гуляем вечерами, слушаем радио Ваня. Кстати говоря, сынулю моего тоже зовут Ваня. Такое приятное совпадение. Поэтому, тёзки, эту неделю буду отдыхать, а со следующей сборы в садик начнем. Между прочим, скоро уже сентябрь. Всего вам хорошего и наилучшего. Ну и привет всей стране и отдельно всему Баргузинскому району Бурятии. Была же такая старинная песня, такая немножко пиратская: «Эй, Баргузин, пошевеливай вал, молодцу плыть недалече». Почему-то осели вот эти строки у меня в памяти.
2: Да, вообще сегодня у нас география обширная. Людмила, привет из Могилева, Беларусь шлет. О! Вчера было очень жарко, 31 градус. Но мы нашли красивое место на речке Проня. Место с подвесным мостом. Накупались. Сделали красивые фотографии в этом месте. Сейчас на работу иду. Всем привет, хорошего дня, пишет Людочка.
1: Валерий нас приветствует, между прочим, из Костромы. В первый выходной мы с моей роднулькой прибирались дома и в огороде. Всю травушку убрал вот этими вот ручками. Собрал чеснок и лук, а вот у меня до сих пор огурцов почему-то нет.
2: Да, это к слову, что я сказала, в этом году задерживаются у огурцы у всех. У меня пошли, вот Валерка говорит, пока нет.
1: Ничего, Валера, терпение.
3: Все будет.
1: Понятно. Одна тыква растет, и кабачки мелкие еще. Послушайте, для кабачков, подождите, существует сентябрь, между прочим.
2: Да подожди, у меня кабачки уже кабанищи с полруки. Переростки. Я уже с них кожуру срезаю для того, чтобы их поесть, потому что иначе с кожурой можно им кого-нибудь прибить. А вот Татьяна, например, из Свердловской области, из села Байкалово, и шлет привет, естественно, всем жителям, и хвастается, что в выходные убрала лук и собрала, так же, как и я, собственно, урожай кабачков. Но кабачки, они ж какие? Они ж такие товарищи. Они как бы вот, если они начали переть, там уж только успевай, под листья заглядывай, иначе, как у меня, случится вот этот кабанидзе, и потом вот куда его?
1: А мы с тобой любители молодых, крепеньких кабачков. Цукини они называются по-итальянски.
0: Если хочешь остаться, останься просто так.
4: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене. Знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник. Как обычно, вы рассказываете, как прошли ваши выходные, что делали, кого видели, куда ходили. Ну и пишите нам об этом в нашей группе ВКонтакте радио Ваня. Например, как это сделал Эдуард Князев. Выходные выдались интересные. Один праздник звал «Фонтан». Второй – задуматься о вечном, а третий – вернуться воспоминаниями туда, где когда-то прошла большая часть моей жизни. «С днем железнодорожника у меня особое отношение», – пишет Эдуард. «Пусть я давно уже не в кабине локомотива, но бывших машинистов, как мне кажется, не бывает. И теперь мой жизненный путь», – я не знаю, почему у меня такой голос, как будто я кого-то бракосочетаю, – «проходит по другим рельсам». И знаете, я думаю, что если я когда-то, да, уйду с радио, я буду вот стоять в зале и сочетать людей. И буду так говорить: просто теперь ваш жизненный маршрут проходит по другим рельсам. И знаете, за эти годы, пишет дальше Эдуард, я понял одну вещь. Не так важно, чем ты управляешь. Многотонным локомотивом или инвалидной коляской важно не терять направление, чувство юмора и желание двигаться вперед. Просто хочется поднять бокалы с кефиром.
2: Эдуард сегодня невероятно просто. Да. Вот это вот, то есть, то, что называется стоицизм, да, философия принятия, мужественного принятия всего того, что тебе преподносит жизнь.
1: Люблю таких людей.
2: Обожаю. Просто Марк Аврелий, а не Эдуард.
1: Князев.
2: Да. Вы знаете, тут написала нам одна симпатичная девушка, Ирина М. Она себя называет. Угу. «Выходные прошли прекрасно», пишет Ира. «Ездили с семьей на природу, дышали свежим воздухом и наслаждались сладким арбузиком».
1: Вот.
2: «Передайте привет Васильевой, Катюшке. Скоро отпуск. Улыбайся, Катюшка, чаще. Хорошей недели».
1: Так надо было Катюшке арбузик-то принести, может, она бы и заулыбалась по
2: суффиксу, арбуз был невелик.
1: Самим не хватило. Да? Анечка Медведева ездила с родителями на фестиваль в Шарыпово. Там выступали разные исполнители, но один из них был Коста Лакоста. И вы знаете, первый раз его увидела. Вот даже сняла на видео песню «А ты говоришь». И прислала нам Анечка Косту Лакосту вместе с этой песней. «А сейчас я снова работаю. На улице жарко, душно, а в кабинете очень хорошо», пишет Аня и шлет привет Егору.
2: Хорошо. Она устроилась, это Аня из Тесуля.
1: Да.
2: Смотри, кабинет-то, судя по всему,
1: Ты поумнее, тоже бы хорошо устроился. Так нет, у нас тоже есть кондиционер, пожалуйста, можешь поближе к нему подойти. Хочешь, я тебе посильнее включу раздутие?
2: Включи мне посильнее.
0: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио Ваня.

положительный заряд. На радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 3 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Ветер западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наша, а значит, надежная.
2: В Антикорсервис Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. Антикорсервис. Волгоградская, 63/1. 69-95-25.
3: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
6: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
7: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
9: Фа-фа-фаротека.
10: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло!
12: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: должны быть зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Об этом Арти рассказал директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Он отметил, что выплату используют далеко не в полном объеме, потому что люди не знают обо всех ее возможностях. Среди других неочевидных способов применения этой выплаты – дополнительное образование, включая услуги репетиторов и курсы на онлайн-платформах, оплата общежития в образовательных учреждениях, включая коммунальные услуги.
1: Жители России начали жаловаться на нашествие мошек, укусы которых вызывают сильную боль, зуд и даже повышение температуры, особенно у детей, об этом сообщает Life.ru. Такие жалобы есть практически во всех регионах, причем не только в сельской местности или в дачных поселках, но и в городах, во дворах многоквартирных домов, парковых зонах и на детских игровых площадках. Жители Москвы, например, жалуются, что мошкара буквально осаждает припаркованные автомобили, а на прогулках преследует людей, роясь вокруг них тучами.
0: Участие в азартных играх может привести к серьезной зависимости, особенно если речь идет о нелегальных площадках. Об этом рассказал сенатор Сергей Рябухин, пишет «Парламентская газета». По его словам, борьбу с подпольным и игорным бизнесом необходимо продолжать, а граждан предупреждать об опасности лудомании. С 1 сентября изменится порядок оказания помощи людям с игровой зависимостью. Новый приказ Минздрава предусматривает комплексное лечение и реабилитацию, но только с добровольного согласия пациента. В тот же день заработает механизм самозапрета на азартные игры. Подать заявление можно будет через госуслуги или МФЦ.
2: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: это было.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня понедельник и уже августовский, 3 число. Праздники сегодня такие, достаточно жиденькие. День поцелуев зеркалом, день кучки орехов, а есть такой прям наваристый день арбуза. Потому что в августе обычно, собственно, арбузы и начинаются правильные.
2: Арбуз на 92% состоит из воды, относится к семейству тыквенных, а его родина – Африка. Вообще, с точки зрения науки, арбуз – это тыквина, то есть родственник огурца и дыни, поскольку у него плотная корка и семена внутри мякоти, что, в общем, нетипично для настоящих ягод. Слово «арбуз» пришло из иранских языков, от персидского «харбюза», что исторически означало «огурец величиной с осла». Ну, кстати, самый большой арбуз весил почти 160 килограммов.
1: Ого!
2: Мы приоткрыли Книгу рекордов Гиннесса. В Россию арбузы попали из восточных и южных стран морским путем через Астрахань. До сих пор астраханские арбузы самые вкусные, считаются. Но сеять их, а не ввозить из других стран, начали только в середине 17 века. В то далекое время арбузы не ели свежими. Пока арбузы длительное время доставляли к царскому столу из-за границы, они свою свежесть теряли и становились непригодными для употребления без термической обработки. Поэтому арбузы ели только после длительного вымачивания и варки в сахарном сиропе с пряностями и острым перцем. Было очень вкусно, но, по крайней мере, свидетельствуют таким образом современники. Теперь, как правильно выбрать арбуз, ребята, запомните или запишите. Хвостик должен быть сухим и желтоватым, не зеленым. Место на боку, которым арбуз лежал на земле, должно быть насыщенного желтого или такого даже кремового цвета. Белое пятно говорит о его незрелости. Такие не берите. А кожура плотная, матовая, с четкими контрастными полосами. Блестящая и ярко-зеленая корка – это значит недоспелый арбуз. Не берем. При ударе ладонью спелый арбуз издает такой гулкий, звонкий звук, как барабан. А глухой звук, опять же, признак непригодности.
1: А я вчера видела ролик, видео, там человек, по-моему, то ли в Таджикистане, то ли в Узбекистане, сейчас точно не скажу, берет вот арбуз, вот так вот тихонечко трескает ему по столу, арбуз раскалывается, он его берет вот так за кожуру, разрывает ее, и у него в руках остается красный шар. Кожура сама отошла, ты представляешь? Представляешь?
2: Вот бы нам такие умения.
1: Арбузы.
0: Что это было? Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 3 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Ветер западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Фудгарден представляет.

0: Фудгарден.
1: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры, генераторы. Катод.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
3: Доставка на работу и обратно.
2: Это продаптицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
4: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». Ибетанский Денис Сергеевич, ОВРН 56-55-08-16.
6: «Империя колодок». Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: «Умная зарядка»
1: на радио «Ваня».
2: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, кирпич и велосипедная дорожка. Мы вас приглашаем в группу «Радио Ваня ВКонтакте». Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали дорожный знак.
3: А на картинке подсказки мужчина, который промышляет тем, что катает всех желающих на верблюдах, потому что на фотографии он стоит, раскинув руки, и показывает, как это здорово, весело и задорно. Верблюды при этом накрыты разноцветными тканями. Где-то там позади море, хотя, может быть, это мираж, может быть, это и не море-то вовсе. Верблюды же обычно как-то вот больше по пустыням, а тут, понимаешь, на берегу стоят.
2: Как они работают.
3: Женщины.
2: В пустыне они отдыхают.
3: Да, вот женщины видно, что отдыхают. Женщины такие дородные, симпатичные, крепенькие.
2: Веселые, сочные такие подружки.
3: Да. И вот они решили сфотографироваться с этим мужчиной. Мужчина колоритный, такой очень, знаете ли, в очках.
2: Низкокалорийный. Потому что он такой подтянутый, жилистый. Ему очень к лицу поло.
3: С другой стороны, понимаешь, вот на такой жаре, ну, конечно, там плавится все. И жиры, и все остальное. Я вот, например, на жаре не очень люблю бывать, но по мне и видно, иначе бы я уже давно исплавилась, но ничего такого со мной не происходит.
2: Зато на тебя приятно посмотреть, по крайней мере.
3: А потрогать?
2: А потрогать я даже не мечтаю об этом. Я просто беру и трогаю, да.
3: Друзья, мы загадали дорожный знак. Заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня» и пишите под картинкой-подсказкой свои варианты ответов. Автор одного из комментариев получит в подарок 2 билета на абсолютно любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», расположенном в ТРК «Шкиперский молл».
1: Ярко, легко, радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. А мы вас приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали дорожный знак.
3: На картинке подсказки две женщины на верблюдах и посередине мужчина, который, видимо, и занимается прокатом этих самых верблюдов. И какие варианты ответа вы предлагаете? Ну, во-первых, кирпич. Кого из присутствующих на картинке обозвали кирпичом, не особо понятно, но и тем не менее у кого-то возникло такое желание.
2: Где-то улыбается Станислав Садальский, исполнивший роль кирпича в знаменитом сериале «Место встречи изменить нельзя». Да,
3: да, проезд запрещен, тоже хороший знак, но, судя по всему, проезд тут вовсе даже и не запрещен, а очень даже разрешен. Мужчина катает, конечно, девушек на верблюдах.
2: Крупный египетский верблюжатник.
3: Знаю такую историю, что вот люди, которые в Египте пытались кататься на верблюдах, ну, то есть ездили на такие экскурсии, иногда их пытались ушлые местные жители немножечко обмануть, и за то, чтобы слезть с этого верблюда, тоже хотели брали с них деньги.
2: Брайдохи какие!
3: Не знаю, насколько это байки, я была в Египте один-единственный раз, но не выезжала за пределы отеля, и мне бы, конечно, хотелось бы вот узнать, кто был.
2: Ну, вообще отличная подстава, я считаю.
3: Да, потому что так просто с этой верблюжатины не сойдешь.
2: Нет.
3: Реверсивное движение, продолжаете вы свои ответы, встречное движение и даже железнодорожный переезд, вот Екатерина предложила, и работает эвакуатор, то вот, пожалуйста, тоже интересный дорожный знак. Верблюд, я не знаю, есть ли такой дорожный знак, может быть, в каких-то, не знаю, там в арабских странах и есть, но у нас вот это не наблюдается. То, что это верблюд, мы и так поняли, друзья. Сегодня была загадана неровная дорога. Если вы вспомните этот дорожный знак, то как раз он изображается как два верблюжьих горба.
2: Два горба,
3: очень,
2: конечно,
3: похожие. Вот, и мы, конечно же, у нас есть победительница. Мы от всей души поздравляем
2: Екатерину Соловьеву.
3: И вручаем два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», расположенном в ТРК «Шкиперский молл».
2: С 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема 5» и выигрывайте поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru, ООО «Синема 98».
1: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 3 августа, на народном календаре день Онуфрия Молчаливого. Был связан он не только с церковным почитанием, но и с аграрными обрядами. К этому времени крестьяне начинали готовиться к осени. И не хочу это говорить. Проверяли амбары, закрома, чинили полы и крыши, меняли прогнившие доски да гвозди ржавы. Я вот думаю, они вроде по весне этим занимались. Неужели за лето все опять развалилось?
2: Особое шли дожди.
1: Внимание уделяли защите урожая от грызунов, запускали в амбары кошек. Ну, это как у нас вот запускают в наши музеи. Коты эрмитажные у нас там
2: у нас
1: промышляют,
2: больше,
1: да.
2: У нас, ребята, в Эрмитаже живет более 100 котов. Они все ухоженные, откормленные, естественно. А занимаются они своим прямым функционалом. То есть они ловят мышей для того, чтобы те не портили предметы искусства. Между прочим, в запасниках Эрмитажа более 2 миллионов единиц хранения.
1: Да, я просто хотела тебя немножечко поправить, потому что вот я уточнила этот вопросик. Потому что ты просто котов немножко удвоил. На самом деле их там 50 котов, не 100.
2: А.
1: Да. Но они все один за двоих идет. Морды наглые.
2: На 15 килограмм весит.
1: Они, конечно. А в день Онуфрия также собирали падалицу, яблоки, упавшие из деревьев, и использовали их для заготовок. Варили компоты, ставили квас, да вино домашнее. Считалось, что наведение порядка в кладовой и погребе 3 августа обеспечит семье достаток на весь год. У нас, кстати, яблоки уродились в этом году. Кто-то будет, видимо, их перекручивать на соки, и потом этот сок будет превращать во что-нибудь.
2: А мать опять придумывает 58 рецептов шарлотки.
1: Да-да-да. В день Онуфрия Молчаливого рекомендуется женщинам делать заготовки на зиму. Вот, варить варенье и компоты.
2: Да.
1: И еще. С этим днем связано множество строгих запретов, и главный из них запрет на пустословие и болтовню. Поэтому, если в вашей трудовой книжке не написано «говорун обыкновенный»,
2: Это лексика максимально, значит, облагорожена сейчас.
1: Сидите и молчите.
0: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Мидмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 3 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Ветер западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 43%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь август выгодная цена на охлажденное мясо индейки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности предложения уточняйте на кассе. 2026 год.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
3: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
4: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
7: Ангелы спорят, люди влюбляются. Романтическая комедия «Когда ангелы шутят». Звездный состав. 9 августа. Музыкальный театр. 12+.
8: Сибирская медиагруппа. Мы понимаем истинные потребности клиентов. Закажите рекламу на радио.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. Техноленд. ОГРН 170-8-47-06-0908. Санкт-Петербург.
12: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамет. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамет в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
14: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
13: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
14: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
15: Не светло.
16: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Студенческие семьи получили право на отдельное жилье. Передвижные аптеки появятся в труднодоступных населенных пунктах. В Роспотребнадзоре объяснили, как вернуть деньги за обучение.
2: Госдума подвела итоги завершившейся сессии. Значительная часть принятых законов касается социальной поддержки граждан, пишет «Парламентская газета». Одна из таких мер – приоритетное право нуждающихся студенческих семей на отдельную комнату в общежитии. Закон распространяется на семьи, где оба супруга или единственный родитель младше 35 лет учатся в колледже или вузе. Вместе со студентом смогут проживать супруг или супруга и дети. По данным Совета Федерации, в России около 60 тысяч студенческих семей, половина из них воспитывает детей. Кроме того, более чем в 40 регионах при рождении ребенка для таких семей предусмотрены выплаты в размере 200 тысяч рублей. Новые жилищные правила начнут действовать с начала учебного года.
1: Передвижные аптеки появятся в труднодоступных населенных пунктах России. Эксперимент начнется 1 сентября. В таких мобильных пунктах жители смогут купить распространенные препараты, а также заказать лекарства, которые отпускают по рецепту. Исключение составит средства с наркотическими и психотропными веществами, а также препараты, требующие особых условий хранения. Автомобили оборудуют всем необходимым для автономной работы. Предполагается, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов.
2: Роспотребнадзор объяснил, как вернуть деньги за обучение. От платного курса или другой образовательной программы можно отказаться в любое время. Для этого нужно письменно расторгнуть договор с учебной организацией. Если занятия еще не начались, клиент вправе потребовать назад всю сумму. Если часть программы уже пройдена, организация может удержать только стоимость оказанных услуг и документально подтвержденные расходы. Штрафы и комиссии за сам отказ брать нельзя. Заявление следует передать лично под отметку о принятии или отправить заказным письмом. Вернуть деньги должны в течение 10 дней после обращения.
1: Россияне все чаще выбирают для путешествий Урал. Об этом пишут ведомости. Растет интерес к маршрутам, которые раньше привлекали главным образом любителей охоты, рыбалки и сложных походов. Сейчас туристы отправляются в леса и горы, посещают национальные парки Таганай и Зюраткуль, хребты Южного Урала и плато Мань-Пупунер. Доступны как короткие пешие походы на несколько дней, так и продолжительные маршруты с транспортом и размещением. Рост интереса связывают с поиском новых направлений для путешествий по России.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Ани и для Ани.
1: Овны женщины, возможны неожиданные контакты, которые заставят вас изменить планы и заняться чем-то совершенно новым.
2: Овны мужчины, поменьше думайте о собственной выгоде, и вы заметите, что отношения с близкими налаживаются.
1: Тельцы женщины, вам не всегда удается понять истинных причин происходящего, поэтому многие события становятся для вас неожиданностью.
2: Тельцы мужчины, день подходит для деловых переговоров, но лишь в том случае, если вы опираетесь на факты и готовы обосновать свое мнение.
1: Близнецы женщины, все складывается удачно. Часто вы добиваетесь успеха гораздо быстрее, чем ожидали.
2: Близнецы мужчины, вы без иллюзий оцениваете себя и окружающих, а это позволяет вам действовать максимально эффективно.
1: Раки женщины, день пройдет неплохо, если вы не станете придавать большого значения мелочам.
2: Раки мужчины, будьте готовы к тому, что решать наиболее важные проблемы придется вам самим.
1: Львы женщины, вы будете рады неожиданным гостям, которые поспешат вас обрадовать хорошими новостями.
2: Львы мужчины, вам стоит позаботиться о своих позициях, иначе это сделают ловкие, неусыпные конкуренты.
1: Девы-женщины, даже если что-то идет не так, как хотелось бы, вы не теряете оптимизма.
2: Девы-мужчины, решительные действия и неподдельный энтузиазм помогут вам в итоге добиться своего.
1: Весы-женщины, не стоит ссориться ни с кем из-за пустяков. Найти компромисс легче, чем вы думаете.
2: Весы-мужчины, очень важен абсолютный порядок в финансах. Малейшая путаница повлечет за собой убытки.
1: Скорпионы-женщины, отличный день для занятия спортом и своим здоровьем. Впоследствии вы будете себе благодарны за это.
2: Скорпионы-мужчины, есть шанс добиться продвижения по службе или еще больше укрепить свой авторитет.
1: Стрельцы-женщины, иногда придется решать чужие проблемы, но вас это не огорчит, а даже взбодрит.
2: Стрельцы-мужчины, свежий взгляд на вещи помогает вам находить общий язык с яркими, необычными людьми.
1: Козероги-женщины, друзья готовы поддержать любое ваше начинание и принять участие даже в рискованных авантюрах.
2: Козероги-мужчины, сегодняшнее одиночество будет временным и позволит преодолеть многие внутренние противоречия.
1: Водолеи женщины. Часто вы интуитивно понимаете, чего хотят окружающие, и с удовольствием исполняете их желания.
2: Водолеи мужчины, старые привязанности проходят проверку на прочность. Тактичность выставляем на максимум.
1: Рыбы женщины, дел и забот будет хватать, но вы не жалуетесь, потому что для вас это увлекательная игра.
2: Рыбы мужчины, творческий подход помогает вам не только привлечь внимание оригинальными решениями, но и завоевать личной симпатией.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 4 августа, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 21, днем плюс 22-24. Ветер северо-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
2: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе. С 15 июля по 15 августа совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездова 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, 40-200 порядки получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов. 6+.
3: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
4: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270. Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Реклама на радио «Ваня».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
9: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
10: Такие мы удивительные люди.
9: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио «Ваня».
12: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распорядок.

0: Звездотека. Шоу-биз на бис.
1: Кинопродюсер Саймон Афрам подал в суд на Netflix за пропажу копии еще не вышедшего в прокат фильма «Стойкость» с Николасом Кейджем. Иск составляет 105 миллионов долларов. Об этом сообщает Variety. Компания Афрама в июне предоставила Netflix жесткий диск с копией «Стойкости», чтобы стриминговый сервис принял решение о возможной покупке картины, пишет «Коммерсант». Но когда представитель Афрама собрался забирать диск, Netflix сначала перестал выходить на связь, а через неделю сообщил, что фильм был украден, пока картина не оказалась слита в интернет. А в Netflix заявили, что, по их мнению, воры руководствовались желанием сдать украденные жесткие диски на металлолом.
2: Какая-то темная история, ну, да, не находишь?
1: Мутняк дикий.
2: Бен Аффлек выиграл в передаче «Кто хочет стать миллионером» на телеканале ABC. Голливудский актер играл в паре с победителем популярной американской викторины Джейми Дингом, пишет РБК. Они ответили на все вопросы ведущего, потратив 2 подсказки из 3, и выиграли 1 миллион долларов. Сумма перечислят в основанный Аффлеком и Уитни Уильямс в 2009 году фонд «Инициатива Восточного Конго». Интересно, что лучший друг и родственник Аффлека и коллега по многим фильмам Мэтт Дэймон в прошлом году тоже выиграл в этой телеигре.
0: Звездотека. Наверное, это мой рай.
3: Искать его отражение.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня понедельник. Естественно, на старте новой недели вы рассказываете, как провели выходные. Например, в Максе пишет Татьяна Валерьевна Бурова. Именно так она изволит себя величать. Доброго дня, любимое радио. Я так счастлива, что вы сегодня вещаете и у нас в деревне, между прочим, тоже, что бывает очень редко. Со связью в деревне Крючевка небольшие проблемы в республике Башкортостан. Эти выходные прошли в спящем режиме, поскольку в Уфе был ливень. Мы вечером буквально плыли на своей ладе-калине за город, так как сегодня у нас очень важный день, день рождения моего сына. Ему сегодня исполняется 16 лет. Будем праздновать и веселиться, между прочим.
2: Ну, а что бы в понедельник-то не повеселиться? Кто-то в понедельник, а кто-то вчера так веселился. Вот Светлана пишет. Привет вам из Гомеля. Всегда слушаем, очень нравится радио Ваня. Вчера был праздник ВДВ, день железнодорожника и Ильин день. Но так как у нас нет ни железнодорожника, ни десантника, но есть сын Илья, он за всех и бегал с сестрой по фонтану. У нас, знаете, такое сделали, что из площадки бьют напоры воды. Детей всегда куча. Ну, вот это как у нас в Петродворце. Знаешь, эта площадка есть. А еще у меня супруг Ваня, пишет Светлана. Очень его люблю и горжусь, что он у меня есть. Всем хорошего дня и прекрасного настроения.
1: Вот. Регина, мы из Татарстана. Татарстан, привет. На выходные поехали в Йошкар-Олу. Посмотрели достопримечательности, поели королей.
2: Ну, видимо, что-то там, ну, там такое местное.
1: 14-й, мне половинку отрежьте, вот, да. Покупались, позагорали, сходили в храм, осветили дочке крестик, это важно. Покатались на катамаранах, послушали местных музыкантов. А вы знаете, что слово «катамаран» происходит из одного из наречий тихоокеанских вот этих папуасов, у которых в языке только одна гласная «а». Поэтому катамаран.
2: Виктория, всем привет из Кирова. Выходные начались с пятницы. Отмечали день рождения младшей дочки. В субботу толпой ходили в аквапарк. Ничего себе, в Кирове аквапарк есть. Вчера была передышка. Сегодня день рождения отмечаем у сестры мужа. А завтра день рождения у средней дочки. Я почему так удивляюсь? Чего я так удивляюсь? Я там не была с 2013 лет.
0: Все, что ты любишь на радио Ваня.

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, еще немножечко ваших сообщений, как выходные прошли. Екатерина Федорова отметилась в нашей группе ВКонтакте радио Ваня. В субботу я работала, а вот в воскресенье мы ходили на выставку ежиков, которых можно было даже погладить. Кстати, в живой природе, пожалуйста, к ежикам не приближайтесь, потому что они могут переносить бешенство. Поэтому ежиков гладить только в специально отведенных для этого местах, как вот посоветовала Екатерина Федорова.
2: Да, чтобы не испортить себе характер. Да.
1: И харизму.
2: Да, ну, естественно. Мила Страхова вчера ездила с болельщиками на матч в Нововоронеж. По-моему, именно в этом городе была установлена знаменитая статуя Аленки.
1: Вот этой страшненькой, которая...
2: Не страшненькой, а просто полностью разрушающей весь храм эстетизма мирового. Да-да-да. Так вот, продолжает Мила, наш Локомотив, а Мила из города Лиски, Воронежской области. Наш Локомотив расщепил таки атом 3-1 и вышел на первое место. Ура, поздравляем.
1: Андрей,
2: браво.
1: Продолжает лето у нас тут же в группе Радио Ваня ВКонтакте. Я тепло вас приветствую. Ходил купаться в выходные, отдыхал. Ленинградский пригород шикарен, пишет Андрюша. Рыжики пошли. О. Всем хорошего лета и отличного настроения. А вот что пошли лисички, я в курсе. А вот по поводу рыжиков именно, ну, видимо, Андрюша имеет в виду котов. Алина Мыскова, а у нас были семейные выходные. Мы гуляли по Петербургу, ходили в театр, собирали чемоданы. И сейчас мы улетаем к бабушке и дедушке в Сербию. По прогнозу там обещают плюс 42. Передаю привет Сережке. Не скучай, мы скоро вернемся, пишет Алина. Друзья, у нас есть победительница. Мы решили, что сегодня отдадим нашу фирменную сумку шоппер Радио Ваня Надежде Колосовой, которая в выходные ездила на Преображенскую ярмарку, которая проходила в Кичмингском городке Вологодской области. Вот так вот захочешь и не выговоришь быстренько. Продавали мы свою продукцию с подворья. Съездили удачно. Всем добра. И, пожалуйста, мы рассматриваем фотографию внимательно, которую прислала нам Надежда.
2: Тут какие-то и напитки в бутылках, и даже в канистрах. Какие-то веники, судя по всему, что-то для бани.
1: Может быть, даже лаврики.
2: Может быть, да. И целая коллекция домашнего варенья. Причем оформлено все так очень фирменно, очень красиво, классно.
1: А девчонки как оформлены красиво, классно.
2: Девушки прекрасны.
1: Я считаю, что этой парочке не хватает только фирменного шопера от Радио Ваня, такого же яркого, красного и классного, как они.
0: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 4 августа, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 21, днем плюс 22-24. Ветер северо-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
6: Я больше не боюсь.
7: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
8: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 7.
1: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90-90-91.
2: Скоро в школу! Не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80.
6: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
7: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь Стизамет. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамет в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+. Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и ровнее. Радио Ваня.

0: Тоня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Новые правила перевозки багажа и животных начнут действовать с 1 сентября. Сразу три новые вакцины от рака разрабатывают российские ученые. Преподаватель йоги из Индии установил рекорд по отжиманию под водой. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила перевозки багажа и животных в автомобильном транспорте, включая такси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса. Таксопарки смогут самостоятельно определять допустимые размеры и количество ручной клади. Багаж, который не помещается в багажник, разрешат перевозить в салоне по согласованию с водителем, если он не мешает управлению. Инвалидные кресла-коляски должны перевозить бесплатно. Собак можно будет брать в такси в наморднике с поводком и подстилкой. Мелких животных и птиц только в закрытых контейнерах с доступом воздуха и водонепроницаемым дном. Три новые вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легкого и рака толстой кишки планируется разработать в России. Об этом рассказал научный руководитель центра имени Гамалея Александр Гинзбург, пишет РИА Новости. Ранее первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы. Им стал 60-летний житель Курской области. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, россияне смогут получить лечение с помощью подобных препаратов в рамках обязательного медицинского страхования. Минпросвещение направило в регионы обновленные рекомендации по организации внеурочной деятельности в новом учебном году. В перечень вошли разговоры о важном, профориентационный курс «Россия. Мои горизонты», финансовая грамотность, историческое просвещение, а также дополнительные занятия по математике, естественным наукам и физкультуре. Каждая школа сможет самостоятельно сформировать программу с учетом своих возможностей и интересов учеников. Общий объем внеурочных занятий не должен превышать 10 часов в неделю. В министерстве подчеркнули, что документ предлагает школам готовый набор направлений и методическую поддержку. 38-летний преподаватель йоги из Индии Камал Калои установил необычный рекорд. Он сделал 86 отжиманий на дне бассейна на одном вдохе. Процесс занял больше минуты. Хоть бассейн был и неглубоким, как говорится, трюк выполнен профессионалом, не пытайтесь повторить. Во-первых, вода в 800 раз плотнее воздуха, и каждое движение дается с большим трудом. Во-вторых, закон Архимеда выталкивает тело наверх, и приходится использовать утяжелители, ну и кислород. При такой нагрузке мышцы сжигают его за секунды. В общем, отжиматься на дне без долгих тренировок невозможно. К слову, по нормам ГТО, ради золотого значка мужчинам среднего возраста на суше надо отжаться около 30 раз.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 4 августа, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 21, днем плюс 22-24. Ветер северо-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
3: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам, доставка на работу и обратно. Это продо-птицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
4: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
5: Хочешь свой дом, но участка нет?
6: В Евростиле знают ответ.
5: Нет накоплений на первый взнос?
6: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
5: Евростиль. Заезжай и живи.
6: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. «Континент-2», первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
8: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Катод, стартеры и генераторы. 20 лет уже.
9: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53 42 80. Алло. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.
1: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закончим.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 4 августа, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 21, днем плюс 22-24. Ветер северо-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90-60-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
7: Сибирская медиагруппа. Мы понимаем истинные потребности клиентов. Закажите рекламу на радио.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Ваня. Радиоволна.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Студенческие семьи получили право на отдельное жилье. Передвижные аптеки появятся в труднодоступных населенных пунктах. Диетолог назвала способы не набрать лишние килограммы на отдыхе. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акупов. Госдума подвела итоги завершившейся сессии. Значительная часть принятых законов касается социальной поддержки граждан, пишет парламентская газета. Одна из таких мер – приоритетное право нуждающихся студенческих семей на отдельную комнату в общежитии. Закон распространяется на семьи, где оба супруга или единственный родитель младше 35 лет учатся в колледже или вузе. Вместе со студентом смогут проживать супруг или супруга и дети. По данным Совета Федерации, в России около 60 тысяч студенческих семей, половина из них воспитывает детей. Кроме того, более чем в 40 регионах при рождении ребенка для таких семей предусмотрены выплаты в размере 200 тысяч рублей. Новые жилищные правила начнут действовать с начала учебного года. Передвижные аптеки появятся в труднодоступных населенных пунктах России. Эксперимент начнется 1 сентября. В таких мобильных пунктах жители смогут купить распространенные препараты, а также заказать лекарства, которые отпускают по рецепту. Исключение составит средства с наркотическими и психотропными веществами, а также препараты, требующие особых условий хранения. Автомобили оборудуют всем необходимым для автономной работы. Предполагается, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов. Отпуск по системе All-Inclusive часто становится причиной набора лишнего веса из-за изменения режима сна, питания и уровня активности. Врач-диетолог Марьяна Джутова объяснила «Известиям», почему на отдыхе повышается риск переедания и как сохранить баланс без жестких ограничений. По словам специалиста, в отпуске человек часто отходит от привычного распорядка дня, позже ложится спать, меняет время приема пищи и чаще позволяет себе калорийные блюда. Такие изменения могут влиять на работу гормональных систем, регулирующих чувство голода и насыщения. В отпуске человек часто выходит из привычного распорядка, позже ложится, дольше спит. Утром меняет время приемов пищи. Такие изменения могут влиять на работу гормональных систем, которые регулируют чувство голода и насыщения, объяснила врач. Особенно заметно это проявляется на шведском столе, где большое количество разнообразных блюд стимулирует желание попробовать больше еды. По словам Джотовой, сочетание недосыпа, поздних приемов и отсутствие контроля за рационом повышает вероятность переедания.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 4 августа, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 21, днем плюс 22-24. Ветер северо-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Хавейл F7 в Антикор сервис. Звоните 532-555.
1: За шубой Империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Я больше не боюсь.
3: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
4: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
7: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе с 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездного 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, срок действия, порядки получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов. 6+.
8: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
12: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Ваня. Радио Ваня.

и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 4 августа, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 21, днем плюс 22-24. Ветер северо-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.

0: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90 90 91.
1: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
2: Телефон рекламной службы 53 42 80.
3: Реклама на радио «Ваня».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
6: Радио

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Понятие «мобильный торговый объект» впервые закрепили законодательно. В Госдуме напомнили о возможности использовать остаток маткапитала на любые нужды. Самый вкусный кофе в мире выбрали в Брюсселе. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В России с 1 сентября вступают в силу поправки в закон о госрегулировании торговой деятельности, которые впервые закрепляют понятие «мобильный торговый объект» и определяют особенности их работы. Речь идет о торговле с колес, автолавках в отдельных поселках, кофейных фургонах на городских набережных и других подобных форматах. Раньше такие объекты относились к общей категории нестационарных торговых точек вместе с обычными ларьками и павильонами, и регионы могли предъявлять к ним те же жесткие требования, вплоть до характеристик самого транспортного средства. Новые правила запрещают властям субъектов устанавливать требования к автомобилю или прицепу, используемому для мобильной торговли. Единственное ограничение – в одном месте нельзя размещать несколько мобильных точек одновременно. Это защищает предпринимателей от стихийной конкуренции за место. В Госдуме напомнили о возможности получить остаток маткапитала до 10 тысяч рублей. Эти деньги можно использовать на любые нужды, в том числе на подготовку ребенка к школе. С таким заявлением выступил депутат Дмитрий Свищев, пишет ТАСС. Многие семьи не знают, что если на сертификате материнского капитала осталось не более 10 тысяч рублей, эти деньги можно получить единовременно и потратить на любые семейные нужды. Это не кредит, не подарок, а ваши законные деньги, которые остались неиспользованными после оплаты жилья или обучения. И государство разрешает их обналичить, пояснил парламентарий. Он отметил, что проверить остаток средств можно через госуслуги или в социальном фонде. В 2026 году размер маткапитала на первого ребенка составляет около 729 тысяч рублей, доплата при рождении второго – 234 тысячи. Самый вкусный кофе в мире выбрали в Брюсселе на ежегодном престижном конкурсе Международного института вкуса. Жюри из 250 ведущих шеф-поваров и сомелье оценивало сотни напитков со всей планеты вслепую и в полной тишине. Их тестировали по 5 критериям. Это первый спонтанный отклик рецепторов, визуальное восприятие, аромат, вкус и послевкусие. Больше всех наград традиционно забрали итальянцы. Среди лидеров 2 бренда от Lavazza. Единственным молотым кофе, получившим главную награду, стал кафе Сан-Альберто из Колумбии. Единственным растворимым кофе, взявшим высшие баллы, стал Oriental Coffee Classic White Coffee из Малайзии. А лучшими капсулами признали британские от бренда Costa Coffee.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: По данным синоптиков, завтра, 4 августа, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 21, днем плюс 22-24. Ветер северо-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Фудгарден представляет.

0: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица, бутик 126А.
2: Катод. Стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наше новое СТО на 10 лет октября 127. Катод. Стартеры и генераторы.
3: Ангелы спорят, люди влюбляются. Романтическая комедия «Когда ангелы шутят». Звездный состав. 9 августа. Музыкальный театр. 12+.
4: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
5: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам,
7: доставка на работу и обратно.
6: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
8: За шубой Империя Меха, Ленинградская площадь 3.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
10: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Реклама на радио Ваня.
12: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
13: Мне светло.
14: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: По моим дачницам я привез «Рады Вит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
16: Крем «Рады Вит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
15: «Рады Вит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Это не шутки.
1: Встретились маршрутки в одном миром один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Чуть-чуть стоит пожить, чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 4 августа, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 21, днем плюс 22-24. Ветер северо-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство вовлечет в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Первое.

0: 7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
5: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
6: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
13: Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт. У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
14: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России планируют разработать 3 новые вакцины от рака. МВД призвало граждан не указывать адреса проживания и работы в соцсетях. Москва и Челябинск стали лидерами рейтинга по качеству дорог. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. 3 новые вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легкого и рака толстой кишки планируется разработать в России. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. Ранее первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы. Им стал 60-летний житель Курской области. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, россияне смогут получить лечение с помощью подобных препаратов в рамках обязательного медицинского страхования. Россиянам не следует публиковать в социальных сетях адреса проживания, учебы и работы, а также сведения о семье и близких. Это следует из материалов МВД, пишет РИА Новости. Так, в ведомстве призывают граждан не указывать подробную личную информацию в профилях и воздержаться от публикации излишних данных. Данная мера необходима для защиты от вербовщиков, которые выстраивают портрет потенциальной жертвы, используя информацию из открытых источников, пояснили в министерстве. Сотрудники полиции также рекомендовали россиянам не делиться своими взглядами в чатах и игнорировать вопросы личного характера от незнакомцев. Правоохранители советуют всегда проверять, кто владеет профилем собеседника, а также уточнять дату и место регистрации аккаунта. В МВД призывают не отвечать на сообщения от неизвестных пользователей, активно использовать функцию «черный список» и уведомлять модераторов социальных сетей о любой подозрительной активности. Пресс-служба МВД России 1 августа сообщила, что бесплатные сети Wi-Fi в общественных местах могут использоваться злоумышленниками для хищения персональных данных и получения доступа к аккаунтам пользователей. Кроме того, опасными могут быть и страницы авторизации в публичных сетях. Москва, Челябинская область и Ингушетия возглавили рейтинг российских регионов по качеству дорог. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. В пятерку лидеров также вошли Севастополь и Ханты-Мансийский автономный округ. Худшая ситуация сложилась в Архангельской области, где нормативам соответствует лишь 17% дорог общего пользования. При этом в регионе наблюдается позитивная динамика. Показатель последние годы растет. В замыкающей пятерке рейтинга также оказались Волгоградская и Кировская области, где доля дорог, отвечающих нормативам, составляет менее 30%.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 4 августа, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 21, днем плюс 22-24. Ветер северо-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
6: Катод. Стартеры и генераторы. Минус 20%. Процентов до конца лета на наше СТО, 10 лет октября, 127. Катод, стартеры и генераторы.
7: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе с 15.

0: и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, срок действия, порядки получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине «Центр цветов». 6+.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-55-28-16.
4: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Реклама на радио Ваня.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
7: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
6: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-
7: 8-914-00-00.
2: Не светло.
5: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
8: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио Ваня. Радио Ваня.
7: Все, что ты любишь, на Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 4 августа, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 21, днем плюс 22-24. Ветер северо-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наша, а значит, надежная.
0: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Нужен склад? Сделаем. Ангар или навес? Смонтируем. Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам. Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Фа-фа-фаротека.
8: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
9: Я больше не боюсь.
10: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
11: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Реклама.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
15: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
16: 12+.
15: Ваня

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто: как дела? Ты мне сказала, будешь

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Новые правила перевозки багажа и животных начнут действовать с 1 сентября. Сразу три новые вакцины от рака разрабатывают российские ученые. Преподаватель йоги из Индии установил рекорд по отжиманию под водой. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила перевозки багажа и животных в автомобильном транспорте, включая такси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса. Таксопарки смогут самостоятельно определять допустимые размеры и количество ручной клади. Багаж, который не помещается в багажник, разрешат перевозить в салоне по согласованию с водителем, если он не мешает управлению. Инвалидные кресла-коляски должны перевозить бесплатно. Собак можно будет брать в такси в наморднике с поводком и подстилкой. Мелких животных и птиц только в закрытых контейнерах с доступом воздуха и водонепроницаемым дном. Три новые вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легкого и рака толстой кишки планируется разработать в России. Об этом рассказал научный руководитель центра имени Гамалея Александр Гинзбург, пишет РИА Новости. Ранее первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы. Им стал 60-летний житель Курской области. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, россияне смогут получить лечение с помощью подобных препаратов в рамках обязательного медицинского страхования. Минпросвещение направило в регионы обновленные рекомендации по организации внеурочной деятельности в новом учебном году. В перечень вошли разговоры о важном, профориентационный курс «Россия. Мои горизонты», финансовая грамотность, историческое просвещение, а также дополнительные занятия по математике, естественным наукам и физкультуре. Каждая школа сможет самостоятельно сформировать программу с учетом своих возможностей и интересов учеников. Общий объем внеурочных занятий не должен превышать 10 часов в неделю. В министерстве подчеркнули, что документ предлагает школам готовый набор направлений и методическую поддержку. 38-летний преподаватель йоги из Индии Камал Калои установил необычный рекорд. Он сделал 86 отжиманий на дне бассейна на одном вдохе. Процесс занял больше минуты. Хоть бассейн был и неглубоким, как говорится, трюк выполнен профессионалом, не пытайтесь повторить. Во-первых, вода в 800 раз плотнее воздуха, и каждое движение дается с большим трудом. Во-вторых, закон Архимеда выталкивает тело наверх, и приходится использовать утяжелители, ну и кислород. При такой нагрузке мышцы сжигают его за секунды. В общем, отжиматься на дне без долгих тренировок невозможно. К слову, по нормам ГТО, ради золотого значка мужчинам среднего возраста на суше надо отжаться около 30 раз.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 4 августа, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 21, днем плюс 22-24. Ветер северо-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
5: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
6: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
7: В Доброцене выгодные цены.
8: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Реклама на Радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.
1: Твое лучшее лето на радио.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 4 августа, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 21, днем плюс 22-24. Ветер северо-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 30% на колбаски и мясо для жарки. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
8: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
9: Сибирская медиагруппа. Мы понимаем истинные потребности клиентов. Закажите рекламу на радио.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.

0: средства с наркотическими и психотропными веществами, а также препараты, требующие особых условий хранения. Автомобили оборудуют всем необходимым для автономной работы. Предполагается, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов. Отпуск по системе All-Inclusive часто становится причиной набора лишнего веса из-за изменения режима сна, питания и уровня активности. Врач-диетолог Марьяна Джутова объяснила «Известиям», почему на отдыхе повышается риск переедания и как сохранить баланс без жестких ограничений. По словам специалиста, в отпуске человек часто отходит от привычного распорядка дня, позже ложится спать, меняет время приема пищи и чаще позволяет себе калорийные блюда. Такие изменения могут влиять на работу гормональных систем, регулирующих чувство голода и насыщения. В отпуске человек часто выходит из привычного распорядка, позже ложится, дольше спит, утром меняет время приемов пищи. Такие изменения могут влиять на работу гормональных систем, которые регулируют чувство голода и насыщения, объяснила врач. Особенно заметно это проявляется на шведском столе, где большое количество разнообразных блюд стимулирует желание попробовать больше еды. По словам Джотовой, сочетание недосыпа, поздних приемов и отсутствие контроля за рационом повышает вероятность переедания.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 4 августа, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 21, днем плюс 22-24. Ветер северо-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Нового Хавейл F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: За шубой Империя Меха. Ленинградская площадь 3.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
4: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе с 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездова 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией про организатора мероприятия, предыдущего поведения, количество призов, срок отнести порядки получения можно ознакомиться во ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов 6+.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам,
6: доставка на работу и обратно.
5: Это продаптицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
7: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
9: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
10: В Доброцене выгодные цены.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама на радио «Ваня».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Все, я ухожу в отпуск. Поэтому не теряйте, скоро вернусь свеженьким, отдохнувшим и красивеньким, если кому-то удастся увидеть. А вот услышать точно уже 17 августа я вновь с вами.
0: Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 4 августа, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 21, днем плюс 22-24. Ветер северо-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: проверенное авто с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69 95 25. Омская.

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство вовлечен в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
3: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика».

0: Дверей во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. Владимирская фабрика дверей. Подробности и адреса магазинов по телефону 90 90 91.
1: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 7.
1: Ангелы спорят, люди влюбляются. Романтическая комедия «Когда ангелы шутят». Звездный состав. 9 августа. Музыкальный театр. 12+.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80. Алло!
6: Ваня! Радио Ваня!
7: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забыли.

0: По данным синоптиков, завтра, 4 августа, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 21, днем плюс 22-24. Ветер северо-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Фудгарден представляет.

0: Food Garden. Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
1: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры, генераторы. Катод.
2: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Сижу и плачу. Не потому что отпуск, а потому что приходится с вами расставаться. Хорошо, что ненадолго. Я как тот Карлсон. Если обещал вернуться, то обязательно вернусь. Уже 17 августа. Прямо в ваши жаркие объятия.

0: твой Радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 4 августа, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 21, днем плюс 22-24. Ветер северо-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь август выгодная цена на охлажденное мясо индейки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности предложения уточняйте на кассе. 2026 год.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
9: 38-05-28.
10: Ангелы спорят, люди влюбляются. Романтическая комедия «Когда ангелы шутят». Звездный состав. 9 августа. Музыкальный театр. 12+.
11: Хочешь свой дом, но участка нет?
12: В Евростиле знают ответ.
11: Нет накоплений на первый взнос?
12: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
11: Евростиль. Заезжай и живи.
12: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
3: Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Ваня! Радио «Ваня». Ближе и роднее!

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.

0: ограничений.
1: Сибирская медиагруппа. Мы понимаем истинные потребности клиентов. Закажите рекламу на радио.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
3: Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Лето, солнце, лейка, грядки, дом, ремонт, плита, закатки, вечер, койка, душ, галдеж. Был ли отпуск, не поймешь. Друзья, две недели, конечно же, пролетят незаметно, и я, Андрей Шмурай, с великой радостью к вам вернусь уже 17 августа.
0: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
2: Привет.

сама.

0: Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
1: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
2: В Доброцене выгодные цены.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80. Алло. Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небеса.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Я Андрей Шмурай, один за всех и все на одного. Но только после 16 августа, а до этого времени я в отпуске, друзья. Сильно не скучайте, а я буду.

0: Решила жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: нужен, нужен еще.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Радио Ваня.

0: Летний, жаркий, твой радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем одни. Маленькие люди, но огромные мечты. Маленькое сердце ждет большое.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Радио Ваня. Воскресенье.

0: «Это ты, это я. Между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Может, ты не...

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за...

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Включай лето на всю громкость. «Радио Ваня».

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: «Что ты любишь» на радио Ваня.
1: Тополиный пух жараю.
2: Меня домой.
3: С тобой теперь не...

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио!

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролли. Каждую ночь со мной новая, но на

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Если душу на небе до рождения суждено, подписать договор только с теми,

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый урок.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Жить стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответ.